0: Ой, Дмитра!
1: Для Бог-Куба!
0: Ой, ну, для Бог-Манка!
1: Он тебя купили, он канал, папа, у планеты.
0: Ай, на, а на,